0: Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша unde plecați, mă? Ilie, tu joacă.
1: Bine, mamă.
0: Grigore, tu fă ca trompeta.
1: Bine, mamă.
0: Și eu trec la tobă, băi.

0: Саша!
1: Майли! Май Григори! Унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Шо трек латоба, мама!